А трамвай дальше не идет и пассажиров не берет. И Меншин так и брехен сихдемкоп. Фендергройсер киевы движения, мембахты рельсы с расширения. Кондуктор шрайт, трамвай идет.

0: Давай, давай, спать, спать. Давай, работать, работать. Давай,
1: давай,
0: кушать.